0: Сәлем, Фәрит.
1: Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китаннан.
1: Ничек?
0: Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанычлы.
2: Кыйбат тору.
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карал. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
3: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Ищете надежного поставщика качественного сливочного масла и натурального сыра для вашего бизнеса или для дома? Предлагаем широкий ассортимент натурального сливочного масла в удобной фасовке жирностью 82% и 72%. Производителей АМК «Альметьевск», «Елмай», «Ажский Вамин», «Тамлетто», а также широкий ассортимент отечественных и белорусских сыров. Адреса наших складов и торговых павильонов. Город Казань, улица Тихорецкая, дом 26А, склад номер 54. Город Казань, улица Складская, 7, склад номер 3. Город Казань, улица Гвардейская, дом 53, павильон номер 3/4. Город Казань, улица Адаратского, 65, овощная база, привоз, павильон 119, магазин «Дом сыра». Город Буинск, улица Советская, 26, межрайбаза. Свяжитесь с нами для уточнения цен и оформления заказа. Телефон 8-927-242-27-92.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
6: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
7: Если хочешь быть здоров, вот совет от докторов. Подтянись и пристегни безопасности ремни.
8: Пристегнуть ремни в машине тоже достижение. Детям подавай пример, начинай движение.
9: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
10: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле Иль Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.

0: Ше концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Уникс.
1: Компания Агророст закупает семена редьки, рыжика, горчицы, льна масличного, вики, гречихи, сорга, проса, фацелии, расторопши и домика. Агророст. Работаем на результат. Телефон 8-927-428-28-18.
2: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
3: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: юмор көтәше. Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Күшлі энергия һәм шәп атмосфера бары тик бу концертта. Яраткан артистыбыз Ришат Фазлыахметов башкалабыз Қазанны шаулатачак. 1 ноябрь 18 сәгатьтә Пирамида концертлар залы.
2: Концертымда бик күрәсем киләсез.
1: Билетлар сатуда.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
4: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Рифат Зарипов.

0: Sinden 12'sine kadar Kazan Unix.
1: Kungillerge dert istevşi yanga maturjurlar, şigirler, biyuler hem unutulmaslık rehat atmosfera. Mirza Yanıklarını kıvılgaş, eyvet indi.
0: Kütevi sizne.
2: 2026 yıl. Yaşıkavı 6 plus.
1: Güzel Orazova. Yanga hitli sezon.
2: 31 oktyabr, 1-ci, 2-ci, 3-ci, 4-ci noyabr. Kazan Unix.
3: Зәмире Рәжәпова концертларына шақыра. Әй, язмыш, язмыш. Шиғырлар һәм жырлар белән үрелеп баручы биографик тамашаға рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь Яршалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь Казан Пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшел 6 плюс 2026 ел.
4: Рөстәм Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь Әтнә, 6-сы Дәрвишләр бистәсе. 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Петрәш. Килми калма.
5: Татарстанның от Казаман артисты Фердус Тимаев сезнең якларда. 15 октябрь Казан Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшел 6 плюс.
6: 2026 ел.
7: Яңа көзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
8: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogavto.ru.
9: Камал театрында зур премьера. Марсель Сәлимжановны иске алу көннәрендә 2026 елның 6-7-8 ноябрендә Раил Сафин пьесасы буенча Фәрит Бикчентаев куелышында «Купер» спектакле. Билетлар сатуда 16+.
10: Ищете надежного поставщика качественного сливочного масла и натурального сыра для вашего бизнеса или для дома? Предлагаем широкий ассортимент натурального сливочного масла в удобной фасовке жирностью 82% и 72%. Производителей АМК «Альметис», «Елмай», «Ажский Вамин», «Тамлетто», а также широкий ассортимент отечественных и белорусских сыров. Адреса наших складов и торговых павильонов. Город Казань, улица Тихорецкая, дом 26А, склад номер 54. Город Казань, улица Складская, 7, склад номер 3. Город Казань, улица Гвардейская, дом 53, павильон номер 3/4. Город Казань, улица Адаратского, 65. Овощная база, привоз, павильон 119. Магазин «Дом сыра». Город Буинск, улица Советская, 26. Межрайбаза. Свяжитесь с нами для уточнения цен и оформления заказа. Телефон 8-927-242-27-92.
11: Алло.
12: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
13: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Полина Шәрипҗанова,

0: тілші 106.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Больше возможностей с кредитной картой банка «Зенит». Лимит до 2 миллионов рублей. Длинный льготный период до 4 месяцев. Бесплатное обслуживание и кэшбэк до 30%. Подайте заявку на zenit.ru. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
2: Сәлем, Фарид. Кореядан машина қайтартам әлі.
3: Китанна.
2: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
3: Қиматтыру.
2: Юқла. Алар аша алғанда шақты яқша яңға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырап 8937-293-45-65.
4: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гылфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
5: 2026 ел, яш чикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Ертенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
2: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: 15 oktyabr Qozon Lenin madaniyat yurti, 16 oktyabr Yashil Uzan Gorkiy ismidagi madaniyat yurti. Biletlar sotuvda. Yashikda 6+.
1: 2026 yil.
2: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
3: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
4: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
5: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
5: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
1: 2026 год. 0+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Винарис Ильегет.

0: 14-і Бұлғар, 17-і Аршалла, 18-і Түбенкама, 22-і Ұрымай, 20-і Шобуа, 30-і Балық Бесәсі. Кел, көр, әрәхәттен, мен кетем сені.
1: 2026 жыл, ящикләуі юк.
2: Чтобы у мошенников не получилось оформить на вас кредит или займ, вы можете сменить имя и фамилию. Или установить самозапрет. В вашей кредитной истории появится отметка, и тогда банки и МФО будут отклонять все кредитные заявки. Услуга бесплатная. Снять самозапрет можно в любой момент через госуслуги или МФЦ. На ваш кредитный рейтинг установка и снятие самозапрета не влияет.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Радиосында реклама.
1: Бірінші татар қатын-қыз композиторы, жүрші Сарапа Садыкова туына 120 жыл. Оның ижаты татар жырына яңа сулыш үрген рухи байлық. Бүйік шахысыбызның легендар жырларын яшлер яңғырата. 26 октябрь 18:30 филармония концертлар залында «Қайтауаз» Сара Садыкова концерты.
2: 2026 жыл.
3: В август Rusht – ликвидация товаров. Скидка 50% абсолютно на все. Акция с 1 по 31 октября. Успейте обновить гардероб выгодно в магазине «Август Rusht». Казань, улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник».
4: Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Тәрәзе кирәкме?
6: Алтын кул.
5: Балконны пыялаларгамы?
6: Алтын кул.
5: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
6: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзе сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
7: Ремонт, лечение или крупная покупка? Банк «Зенит» снизил ставки по кредитам. Получите до 5 миллионов рублей на любые цели. Подайте заявку на zenit.ru. Полная стоимость кредита от 22,266 до 37,902% годовых. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Кредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк «Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Әгірже 107.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Бұлғар радиосы тәқдим етті. 8 октябрь, Қозан, Ленин есіміндегі мәдениет сарайында Қойнар хитлер концерті. Тотар эстрадасының яқты йылдызлары, көңілдеріне аулаған Қойнар хитлер бір сәхнеде. Қатнашалар Венера Ғаниева, Зейнеп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гүлназ Хамильсо Шарипжановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Джалалиев һәм Илмира Ғилфанова, Зүлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Ғалиева, Дина һәм Рафаэль Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасаншина, Ильгарей, Лилияна Ирназарова, Ямли Түркімі. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
3: 2026 ел, ершекле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Рушат Миләүшә дуэты. Башканы яр итмәм. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: 7-293-65-65.
1: Гүзәл Оразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь. 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан. Уникс.
2: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы дәрвишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Петрәш. Килме калма.
3: Яшекле 6 плюс 2026 ел.
4: Татарстанның от Казаман артисты Фердус Тимаев сезнең якларда.
5: Әйдә, әйдә, сандылаш, бүттә сине теләгем.
4: 15 октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда.
6: Яшекле 6 плюс 2026 ел.
7: Ищите надежного поставщика качественного сливочного масла и натурального сыра для вашего бизнеса или для дома, предлагаем широкий ассортимент натурального сливочного масла в удобной фасовке жирностью 82% и 72%. Производителей АМК «Альметис», «Елмай», «Ашский Вамин», «Тамлетто», а также широкий ассортимент отечественных и белорусских сыров. Адреса наших складов и торговых павильонов. Город Казань, улица Тихорецкая, дом 26А, склад номер 54. Город Казань.

0: юмор көтәші. Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябр Қазан Уникс.
1: Бірінші татар қатын-қыз композиторы, жыршы Сара Басадыкова туына 120 жыл. Оның ижаты татар жырына яңа сулыш үрген рухи байлық. Бүйік шәхісіміздің легендар жырларын яшлер яңғырата. 26 октябрь 18:30 филармония концертлар залында Қайтауаз Сара Садыкова концерты.
2: 2026 ел.
3: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Йылмай.
4: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
5: Так.
6: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
5: Что?
6: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: 100% қанағат.
1: Шулай мені? Қазір сапшай салып қайталар екен.
0: Айда, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көп ке арзанырақ. Телеграмда Татар Автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
3: Гузель Уразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Хозан. Уникс. Нежиговый отрыв.
4: Ищете надежного поставщика качественного сливочного масла и натурального сыра для вашего бизнеса или для дома? Предлагаем широкий ассортимент натурального сливочного масла в удобной фасовке жирностью 82% и 72%. Производителей АМК «Альметис», «Елмай», «Ажский Вамин», «Тамлетто», а также широкий ассортимент отечественных и белорусских сыров. Адреса наших складов и торговых павильонов. Город Казань, улица Тихорецкая, дом 26А, склад номер 54. Город Казань, улица Складская, 7, склад номер 3. Город Казань, улица Гвардейская, дом 53, павильон номер 3/4. Город Казань, улица Адратского, 65. Овощная база, привоз, павильон 119. Магазин «Дом сыра». Город Буинск, улица Советская, 26. Межрайбаза. Свяжитесь с нами для уточнения цен и оформления заказа. Телефон 8 927 242.

0: двери просто. Эстрадабызның энерджайзеры Татарстанның атқозаңын артисты Фердус Тимаев Чаллыда 21 октябрьден башлап 30-на қадар Яр Чаллы энергетиклар мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
1: О, билетон базарында Татарстанның бер Украин 12269-0485-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-
2: в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилям с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
3: Дамир, узене чанган машинасы. Эхотанына хавейл алгансын деп ишеттем.
4: Эйе, икесен дә «Диалог Автодан» алдым.
3: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсияге кадар акчасын түлисеңме?
4: Юкла инде. «Диалог Автода» яхшы ташламалар. Бәяләр һәм үтәлешләр артканча алып калырга кирәк. «Диалог Авто» Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843. Әйдә ашык, шалтырат! Акция сатуда машиналар булган мәхәлләдә оферта түгел.
5: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 893-93-96-90-91.
6: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин. Октябрь аенда узачак концертларыма чакырып калам. 8-е Габишева, 12-е Әлмәт, 14-е Болгар, 17-е Яршалла, 18-е Түбән Кама, 22-е Урмай, 23-е Буа, 30-е Балык Бистәсе. Кил, күр, рәхәтлән. Мин көтәм сине.
7: Иким да игр молтен чел, я щеклявый юг.
8: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
9: Ну, и чего ты ответил?
8: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
10: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
8: Так,

0: чем мы остановились?
1: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bizdtp.rf.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Замира Рәҗәпова.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Олтынша олты минут башқалауызды, қиош батты, дұстар, енді шын мағынасында, хайырлы кеш, ассаламу алейкум. Оқшам намазына озаны яңғырады. Бүгінгі 7-ші октябр, шаршамбы, һәм бүгін біздің ақырғы есту намазы вақыты 7:14 минутта башқалауыз озаны вақыты білән.
2: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет. Болгар.

0: бойынша концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Ремонт, лечение или крупная покупка? Банк «Зенит» снизил ставки по кредитам. Получите до 5 миллионов рублей на любые цели. Подайте заявку на zenit.ru. Полная стоимость кредита от 22,266 до 37,902% годовых. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Кредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк «Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
2: Ой, да Рәкипов! Ой, да Рәкипов! Ой, да Рәкипов! Йоратха!

0: Говард Павильонов. Город Казань. Улица Тихорецкая, дом 26А. Склад номер 54. Город Казань. Улица Складская, 7. Склад номер 3. Город Казань. Улица Гвардейская, дом 53. Павильон номер 3/4. Город Казань. Улица Адаратского, 65. Овощная база. Привоз. Павильон 119. Магазин «Дом сыра». Город Буинск. Улица Советская, 26. Межрайбаза. Свяжитесь с нами для уточнения цен и оформления заказа. Телефон 8-927-242-27-92.
1: У мошенников нет жалости ни к детям, ни к пожилым. Переживаете, что они могут похитить ваши деньги? Выберите доверенного человека. Им может быть родственник или друг. И подключите сервис «Вторая рука». Помощник не имеет доступа к счетам и может только одобрить или отклонить операцию, например, перевод, в течение 12 часов. Достаточно времени, чтобы во всем разобраться. Узнайте подробности в банке.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: артисты Фирдус Тимаев Чаллыда. 21 октябрьдан башлап 30-на кадәр яр Чаллы энергетиклар мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
1: 19-дан артык программада Украина 2269-0485-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: 91 да биш FM.
1: Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.